0: The Voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio, Sydney. Faith, knowledge, community.
1: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM. It is now time for the English program.
2: На прошлой сессии я говорил, что существует множество мифов об имане, которые не соответствуют действительности. Они абсолютно ложны. Первый, дам вам первый бесплатно, идет, а потом ваша очередь. Первое, что я сказал, люди думают, что иман означает веру или слепую веру. Но иман – это не слепая вера. Слепая вера – это то, что католики в Европе создали, идею о том, что религия – это нечто бессмысленное. Даже о Боге не стоит много размышлять, потому что в этом нет никакой логики. Три в одном, один в трех, Бог умер за наши грехи как человек, Он божественен, никто не знает, что происходит, так что просто выключите свой мозг. Вот что такое вера в таком понимании. Поскольку это стало религиозной культурой Европы, постепенно это вошло и в культуру мусульман. Когда мы говорим об имане, мы говорим о чем-то, где нужно отключить мозг и нести полную бессмыслицу. Это неправда. Иман – это не слепая вера. Иман – это уверенность, основанная на доказательствах. Это как сказать, что небо синее. Когда я говорю, что небо синее, это не мои предпочтения. Это не потому, что мне так кажется. Это факт. Когда я говорю, что Бог существует, что Бог един, что Бог милосерден, это факты, которые я могу доказать логически, через знамения во Вселенной. Я могу доказать это многими путями. Это факт, это правда, это основано на логике и доказательствах. Это и есть иман. Иман – это не слепая вера. Иман – это уверенность, основанная на доказательствах. Это был первый миф. Второй миф – иман – это не ваши эмоции, ваши чувства и ваше настроение. Люди просыпаются утром, мой иман кажется высоким, ночью – мой иман кажется низким. Так, секундочку, итак, если иман – это не ваши чувства и не скачки вашей мотивации, то что это? Как понять, высок иман или низок? В чем признак? Да. Мы сказали, что иман – это мировоззрение. То, как вы видите мир, но было и второе, что мы упоминали. Да. Иман – это мышца. Хорошо. Позвольте мне привести аналогию со здоровьем. Да. Я говорю вам, что у меня болит поясница. Окей. У меня болит поясница, и я не чувствую мотивации. Почему у меня болит поясница? Как вы думаете? Попробуйте угадать. Почему у меня болит поясница или колени? Почему? Да. Я старею.
3: Я айюха аллазина аману, дзкуру ни'мата Аллахи алейкум.